0: Доброго здравей.
1: Здравствуйте.
0: Я сказал, я не хочу, но я хочу как-то не консультацию. То есть, через эти опросы, через 15 минут после заглядки на линию, через день, я.
1: Правда.
0: Вы всегда поживаете, все через день.
1: Надо все, что вы
0: ты говорила, ты бы был старик в Ростове, да?
1: Добре.
0: Третий это две. Тогда спела, спела Хайли или не восстав на лизик Айкинсу.
2: Самое мое место. It's my life. Мое место. Come in the storm, bang, bang. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.